0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда. А небо все так же высоко.
1: Это на время. Лето, положенное на музыку. Лето.
2: Лето
1: на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня.
3: СВХ+.

Мне ж много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ+.

шанса равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ Плюс.

отмечаем до победного. На пьедестале вся страна. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СССР.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
3: Lidl стоит того.
5: А ты пахнешь Tom Ford. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
6: СВХ плюс.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ плюс.
2: В этот летний.

0: Jāni?
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Akcionierné общество Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Čestnī kredīti dļa predpriņemateļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņie praizvodstvenava abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služēbnava автомобиļa i drugie celi. Vņemāņie, mēs часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
4: СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.
3: Наши глаза зажегся город.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: Стопроцентные хиты.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: vakardienas skansteja kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasrifs.lv.
0: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
4: СВХ+.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Это было кайф.
1: Музыка для всех.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
1: Только хиты.
2: Только хиты.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлится.
5: СВХ плюс.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
1: СВХ+.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarās. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: даты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Коянюс.
2: Янюс, Янюс.
3: Топ-топ-топ.
4: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
5: Я смотрю на

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьян.

отмечаем до победного. На пьедестале вся страна. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. СВХ+.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: 24.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается ясная и сухая погода, ветер слабый, западный, северо-западный. Днем по стране от 22 до 27 градусов, у моря при этом прохладнее. В Лепе и Вентспилсе сегодня плюс 20-21 градус, в Даугавпилсе Резекне до плюс 25, в Риге малооблачно, без осадков, плюс 24, плюс 26.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За выходные пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже 3 погибших. Полиция, которая вплоть до 25 июня проводит рейды, задержала первых нетрезвых водителей 18 человек. Причем в 12 случаях люди были сильно пьяны. В Швейцарии начались переговоры США и Ирана.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За выходные пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже 3 погибших. В воскресенье утром утонувших подняли из озера в Цесиском крае и из пруда под Резекне. Еще одного в субботу из реки в Юрмале. Спасатели снова напоминают, в теплую погоду особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в дездаковых местах или в одиночку. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту. А при катании на лодке, катамаране, водном мотоцикле или сабборде надо надевать спасательный жилет. Несмотря на все предупреждения перед Лигой Яновым днем, в субботу полиция, которая вплоть до 25 июня проводит рейды, задержала уже 18 нетрезвых водителей. В 12 случаях у нарушителей было больше 1,5 промилле, начато 12 уголовных процессов. Еще в 6 случаях составлены административные протоколы. В 4 уголовных процессах конфискованы транспортные средства. Еще в рамках 8 уголовных процессов с нарушителей взыщут стоимость автомобиля. За различные нарушения ПДД полиция только в субботу оформила больше 600 административных протоколов, из которых 240 за превышение скорости и целых 16 за агрессивное вождение. Латвия подписала договор о займе почти на 3,5 миллиарда евро для укрепления обороны и безопасности. Деньги выделяются через европейский инструмент Security Action for Europe. Первая часть транша, около 525 миллионов евро, должна поступить в ближайшие недели. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что средства нужны не только для закупки военной техники за рубежом, но и для развития латвийской оборонной промышленности и экономики. За счет финансирования планируется укреплять вооруженные силы, пограничную охрану и гражданскую оборону. Власти при этом подчеркивают, это не грант, а именно заем, то есть кредит, который Латвии придется вернуть. Как указали в Министерстве финансов, эти средства уже учтены в оборонных расходах, которые должны достичь 5% от ВВП. Перед выходными президент Латвии отправил на повторное рассмотрение в Сейм новый закон об иммиграции. У Ринкевича возникли вопросы к нормам, которые предусматривают торговлю временными видами на жительство. Такие ВНЖ хотят давать иностранцам, которые инвестируют в Латвию не менее 150 тысяч евро и дополнительно внесут в госбюджет 10 тысяч евро. Президент считает, что Сейм должен еще раз оценить, достаточно ли подробно в законе прописаны механизмы проверки происхождения денег и цели их использования. В Швейцарии в Бюргенштоке начались переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. И главные вопросы, по его словам, это структура дальнейшего мирного процесса, иранская ядерная программа и прекращение огня в Ливане. Власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив, подчеркнув, что он не будет открыт до тех пор, пока Израиль продолжает боевые действия в Ливане. США и Иран на прошлой неделе подписали соглашение о завершении войны на Ближнем Востоке, которое должно стать основой для 60 дней более подробных переговоров на тему. В начале встречи накануне Венс заявил, что США готовы открыть новую страницу в отношениях с Ираном, если его руководство откажется от поддержки региональной нестабильности и от долгосрочных попыток получить ядерное оружие. СМИ пишут, что британский премьер Кир Стармер готовится уйти в отставку. По сообщению изданий The Telegraph и The Observer, Стармер лишился поддержки ближайших соратников лейбористской партии и в ближайшее время объявит дату ухода. Ранее определиться со сроками его в частном порядке призвали несколько министров. Позиции Стармера резко ослабли после майских муниципальных выборов, на которых лейбористы потеряли значительную часть поддержки. Ее оттянула правопопулистская партия Reform UK. Возможным преемником Стармера называют мэра Большого Манчестера Энди Бёрнема. В Испании суд запретил

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии Радио СВ.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеально.

0: Jāni!
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gato patrivasa! Zrывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсала. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсала. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
7: СВХ Плюс.

музыка для всех. Только хиты.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь
4: феникса. SVH+.

0: Новости, сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
3: СВХ+.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Сегодня в Латвии ожидается ясная и сухая погода. Ветер слабый, западный, северо-западный. Днем по стране плюс 22-27 градусов. У моря прохладнее. Лепая Вентспилс до плюс 21. Даугавпилс, Резекне до 25 градусов. В Риге малооблачно, без осадков. Плюс 24, плюс 26.
1: Радио СВХ.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За выходные пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже трех погибших. Спасатели предупреждают, купайтесь осторожнее, ни в коем случае не пьяными. Несмотря на все предупреждения, полиция в субботу задержала уже 18 нетрезвых водителей. Статистики за воскресенье пока нет. В Швейцарии начались переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Стороны заявляют о прогрессе, при этом нормального судоходства в Ормузском проливе все еще нет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За минувшие выходные пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже трех погибших. В воскресенье утром утонувших подняли из озера в Цесиском крае, а также из пруда под Резекне. Еще одно тело в субботу из реки в Юрмале. Спасатели снова напоминают, в теплую погоду особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах или в одиночку. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту, а при катании на лодке, катамаране, водном мотоцикле или сабборде надо надевать спасательный жилет. Несмотря на все предупреждения, перед Лигой Яновым днем в субботу полиция задержала 18 нетрезвых водителей. Статистика за вчера, за воскресенье, пока не опубликована. В субботу в 12 случаях у нарушителей было больше 1,5 промилле. Соответственно, начаты уголовные процессы, еще в 6 случаях административные. В 4 уголовных процессах конфискованы транспортные средства, еще в 8 с нарушителей взыщут стоимость транспортного средства. За различные нарушения ПДД полиция только в субботу оформила 626 административных протоколов, в том числе 240 за превышение скорости и 16 за агрессивное вождение. Рейды, усиленные проверки на дорогах полиция будет проводить все дни праздников по случаю Лиги Янова дня, то есть вплоть до четверга 25 июня включительно. В Швейцарии в Бюргенштоке начались вчера переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. Главными вопросами он назвал структуру дальнейшего мирного процесса, иранскую ядерную программу и прекращение огня в Ливане. Накануне СМИ сообщили, что власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив из-за того, что Израиль продолжает боевые действия в Ливане. На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о завершении войны на Ближнем Востоке, который должен стать основой для 60 дней более подробных переговоров. И вот они начаты. В начале встречи накануне Венс заявил, что США готовы открыть новую страницу в отношениях с Ираном, если его руководство откажется от поддержки региональной нестабильности и от долгосрочных попыток получить ядерное оружие. О том, что в ходе первого раунда переговоров в Швейцарии стороны достигли обнадеживающего прогресса, сообщили посредники, то есть власти Пакистана и Катара. Сообщается, что США и Иран договорились создать комитет для контроля за процессом переговоров и координационный центр, чтобы контролировать режим прекращения огня в Ливане. Также согласована дорожная карта для достижения окончательной сделки в ближайшие 60 дней. Кроме того, Вашингтон и Тегеран создали линию связи для предотвращения инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. По последним данным, нормального судоходства в проливе все еще нет. В воскресенье через него прошли 5 судов, днем ранее 26. США при этом заявляют, что коммерческие суда все еще проходят. То есть Ормузский пролив, очевидно, не закрыт наглухо, но фактически он работает в сильно ограниченном режиме. Цены на нефть при этом не растут. Нефть сейчас торгуется по $75-79 за баррель в зависимости от марки. На чемпионате мира по футболу в последние дни сразу несколько фаворитов потеряли очки, а Египет впервые в своей истории выиграл матч финального турнира. Команда в Ванкувере обыграла Новую Зеландию 3-1 после того, как уступала к перерыву. Решающими стали голы и передачи Мустафы Зико и Мохамеда Салаха. Кабо-Верде снова удивило, сыграв с Уругваем 2-2. Африканская сборная забила свои первые исторические голы на чемпионате мира. Теперь южноафриканцам нужно будет брать очки у Испании, иначе они могут остаться только третьими в группе. Бельгия, хотя считалась главным фаворитом своей группы, второй матч подряд не смогла победить. Сыграла с Ираном 0-0, причем концовку провела в меньшинстве после удаления Натана Нгоя. В целом турнир пока крайне результативный. Отметку в 100 голов на чемпионате достигли уже после 33 матчей. Это один из самых быстрых стартов в истории мировых первенств. Сегодня на чемпионате сыграют Аргентина и Австрия. Завтра пройдут еще матчи Франция-Ирак, Норвегия-Сенегал. Иордания сыграет с Алжиром, Португалия с Узбекистаном. Также планируется матч Англия-Гана. А в среду встретятся Панама с Хорватией, Колумбия с Конго, Швейцария и Канада. Босния и Герцеговина сыграет с Катаром. Синоптики подтвердили свой прежний прогноз. В ближайшие дни будет в основном тепло и без существенных осадков. Сегодня в Латвии преимущественно солнечная сухая погода. Днем до плюс 26, на побережье прохладнее. Завтра во вторник, то есть в день Лига, тоже прогнозируется сухая погода, без осадков. В ночь на среду, то есть в Янову ночь, местами возможны кратковременные дожди, а в западных районах туман. Днем в среду, 24 июня, местами тоже возможен небольшой дождь, но сильных осадков синоптики не прогнозируют. А вот к четвергу ожидается приход обширной зоны осадков на территорию Латвии. Вероятно, до конца недели погоду в стране будет определять именно циклон. Хотя вчера днем в Латвии началось астрономическое лето. Это был самый длинный день в году. В регион продлился почти 17 часов 52 минуты. Дальше ночи постепенно будут становиться длиннее, а дни короче. Астрономическое лето продлится до 22 сентября. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: На часах 00.
3: СВХ+.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Я не прав искать резы далеко, далеко, кусам остана съемные цена.
3: Nosēšu pats metālu līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: СВХ плюс.
5: Я к тебе в гости, тук-тук, малыш.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
2: Lidl стоит того.
4: СВХ плюс.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лигу
0: чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Сегодня в Латвии ожидается ясная и сухая погода. Ветер слабый, западный, северо-западный. Днем по стране от 22 до 27 градусов. У моря прохладнее. В Репе и Венспилсе сегодня 20-21 градус. В Даугавпилсе Резекне до плюс 25. В Риге малооблачно, без осадков. Плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Радио СВХ+.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. За первые два из пяти выходных, то есть вчера и позавчера, полиция задержала уже больше 30 нетрезвых водителей. Усиленные проверки на дорогах полиция будет продолжать вплоть до 25 июня, до четверга включительно. В Швейцарии начались переговоры США и Ирана. При посредничестве Пакистана и Катара сообщается о прогрессе в переговорах. На чемпионате мира по футболу за последние дни сразу несколько фаворитов турнира потеряли очки. Синоптики подтвердили свой прежний прогноз. В ближайшие дни будет в основном тепло и без существенных осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За выходные пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже трех погибших. В воскресенье утром утонувших подняли из озера в Цесисском крае, а также из пруда под Резекне. Еще одно тело в субботу из реки в Юрмале. Спасатели снова напоминают, в теплую погоду особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту. А при катании на лодке, катамаране, водном мотоцикле или сабборде надо надевать спасательные жилеты. Государственная полиция сообщила, в воскресенье в ДТП пострадали 7 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и один водитель электросамоката. Один человек вчера погиб в аварии. Это произошло в Курземе. Об обстоятельствах ДТП полиция ничего не сообщает. Несмотря на все предупреждения перед Лигой Яновым днем, за первые два из пяти выходных, то есть вчера и позавчера, в субботу и воскресенье, были задержаны уже больше 30 нетрезвых водителей. Причем в большинстве случаев, как минимум в 23, у нарушителей было больше 1,5 промилле. Это сильное алкогольное опьянение, и во всех таких случаях начаты уголовные процессы, в рамках которых либо конфискуется транспортное средство, либо надо заплатить штраф в размере его стоимости. За различные нарушения ПДД полиция за два дня оформила больше 1200 административных протоколов, из них 477 за превышение скорости и 17 за агрессивное вождение, причем 16 из них в субботу. Рейды, усиленные проверки на дорогах полиция будет проводить все дни праздников, вплоть до четверга, 25 июня включительно. В Швейцарии в Бюргенштоке вчера начались переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Венс. Главными вопросами он назвал структуру дальнейшего мирного процесса, иранскую ядерную программу, а также прекращение огня в Ливане. Накануне СМИ сообщили, что власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив из-за того, что Израиль продолжает боевые действия в Ливане. На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о завершении войны на Ближнем Востоке, который должен стать основой для 60 дней более подробных переговоров. В начале встречи накануне Венс заявил, что США готовы открыть новую страницу в отношениях с Ираном, если его руководство откажется от поддержки региональной нестабильности и от долгосрочных попыток получить ядерное оружие. О том, что в ходе первого раунда переговоров в Швейцарии стороны достигли обнадеживающего прогресса, сообщили посредники, власти Пакистана и Катара. Сообщается, что США и Иран договорились создать комитет для контроля за процессом переговоров и координационный центр, чтобы контролировать режим прекращения огня в Ливане. Также согласована дорожная карта для достижения окончательной сделки в срок до 60 дней. Кроме того, Вашингтон и Тегеран создали линию связи для предотвращения инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. По последним данным, нормального судоходства там все еще нет. В воскресенье через пролив прошли 5 судов. Днем ранее 26. США при этом заявляют, что коммерческие суда все еще проходят беспрепятственно. По факту Ормузский пролив не закрыт наглухо, но работает в сильно ограниченном режиме. Цены на нефть при этом не растут. Нефть сейчас торгуется по $75-79 за баррель в зависимости от марки. На чемпионате мира по футболу за последние дни сразу несколько фаворитов турнира потеряли очки. Египет впервые в своей истории выиграл матч финального турнира. Команда обыграла Новую Зеландию 3-1, при том, что к перерыву она уступала. Решающими стали голы, передачи Мустафы Зико и Мохаммеда Салаха. Кабо-Верде снова удивило и сыграло с Уругваем ничью 2-2. В этом матче африканская сборная забила свои первые исторические голы на чемпионате мира, а уругвайцам теперь надо будет побеждать Испанию, иначе они останутся только третьими в группе. Бельгия, хоть и считалась главным фаворитом своей группы, второй матч подряд не смогла победить. Она сыграла с Ираном по нулям, причем концовку бельгийцы провели в меньшинстве после удаления Натана Нгоя. В целом турнир пока очень результативный. Отметка в 100 голов была достигнута уже после 33 матчей. Это один из самых быстрых стартов в истории мировых первенств. В ближайшие дни матч продолжится. Сегодня сыграют еще Аргентина и Австрия. Завтра Франция и Ирак, Норвегия и Сенегал, Иордания и Алжир. Португалия встретится с Узбекистаном, а Англия с Ганой. В среду запланированы 4 матча. Сборная Панамы сыграет с Хорватией, Колумбия с Конго, Швейцария с Канадой. Босния и Герцеговина будет играть с Катаром. Синоптики подтвердили свой прежний прогноз. В ближайшие дни в Латвии будет в основном тепло и без существенных осадков. Сегодня преимущественно солнечная, сухая погода. Днем до плюс 21, плюс 26. На побережье немного прохладнее. Завтра, во вторник, в день лига, тоже прогнозируется сухая погода. В ночь на среду, то есть в Янову ночь, местами возможны кратковременные дожди, в западных районах туман. Днем в среду, 24 июня, местами тоже возможен небольшой дождь, но без сильных осадков. А вот к четвергу ожидается приход обширной зоны осадков. Вероятно, до конца недели погоду в Латвии будет определять циклон. Вчера днем в Латвии, кстати, началось астрономическое лето. Это был самый длинный день в году. В регион продлился 17 часов 52 минуты. Дальше ночи постепенно будут становиться длиннее, а дни короче. Астрономическое лето продлится до 22 сентября. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии Радио СВХ+.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио...

ce muzică. Стопроцентные хиты.

0: Sportland AC1.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: В Casino Kai выгодные цены каждый день. Аудиосистема Fiodio 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Сегодня в Латвии ясная и сухая погода, то есть без осадков. Ветер слабый, западный, северо-западный. Днем по стране от 22 до 27 градусов, у моря прохладнее. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 20-21 градуса, в Даугавпилсе Резекне до плюс 25. В Риге малооблачно, без осадков, 24-26 градусов тепла.
1: Радио СВХ.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Полиция сообщила, что сегодня утром, рано утром в Курземе погиб мотоциклист. Несмотря на все предупреждения, перед Лига и Яновым днем, только за первые два из пяти выходных, то есть вчера и позавчера, были задержаны уже больше 30 нетрезвых водителей. Британский премьер Кир Стармер объявил, что уйдет в отставку, как и ожидалось. Синоптики подтвердили свой прежний прогноз. В ближайшие дни в Латвии будет в основном тепло и без существенных осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За минувшие выходные, субботу и воскресенье, пожарные спасатели извлекли из водоемов тела уже трех погибших. В воскресенье утром утонувших подняли из озера в Цесисском крае, а также из пруда под Резекне. Еще одно тело достали в субботу из реки в Юрмале. Спасатели снова напоминают, в теплую погоду особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту. А при катании на лодке, катамаране, водном мотоцикле или сабборде надо надевать спасательный жилет. Государственная полиция сообщила, вчера в воскресенье в ДТП пострадали 7 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и один водитель электросамоката. Один человек погиб сегодня утром в Курземе. Это произошло под Салдусом в области Зырню. Здесь на перекрестке шоссе А9 и региональной трассы П-105 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Погиб мотоциклист. Обстоятельства этой аварии выясняет полиция. Несмотря на все предупреждения, перед Лига и Яновым днем за первые два из пяти выходных, то есть вчера и позавчера, в субботу и воскресенье, были задержаны уже 32 нетрезвых водителя. Причем в большинстве случаев, как минимум в 23, у нарушителей оказалось больше 1,5 промилле. Это сильное алкогольное опьянение, и во всех таких случаях начаты уголовные процессы. В рамках таких уголовных процессов либо конфискуется транспортное средство, либо надо заплатить штраф в размере его стоимости. За различные нарушения правил дорожного движения полиция за два дня оформила больше 1200 административных протоколов, из них 477 за превышение скорости и 17 за агрессивное вождение, причем 16 из них были оформлены в субботу. Рейды, усиленные проверки на дорогах Латвии, полиция будет проводить все дни праздников, вплоть до четверга, 25 июня, включительно. В Швейцарии в Бюргенштоке вчера начались переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара, и СМИ сообщили о существенном прогрессе в этих переговорах, точнее, обнадеживающем прогрессе. Сообщается это со ссылкой на посредников, то есть власти Пакистана и Катара. США и Иран договорились создать комитет для контроля за процессом переговоров и координационный центр, чтобы контролировать режим прекращения огня в Ливане. Также согласована дорожная карта для достижения окончательной сделки в срок до 60 дней. Также Вашингтон и Тегеран создали линию связи для предотвращения инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. По последним данным, нормального судоходства в этом проливе все еще нет. В воскресенье через него прошли 5 судов, днем ранее в субботу 26. США при этом заявляют, что коммерческие суда все еще проходят беспрепятственно. Ормузский пролив, очевидно, не закрыт наглухо, но фактически он работает в сильно ограниченном режиме. Цены на нефть при этом не растут. Нефть торгуется сейчас по $75-79 за баррель в зависимости от марки. Британский премьер Кир Стармер объявил, что уйдет в отставку. Этого заявления ждали после того, как политик лишился поддержки ближайших соратников лейбористской партии. Произошло это по итогам еще майских муниципальных выборов, на которых лейбористы потеряли значительную часть поддержки. Ее оттянула правопопулистская партия Reform UK. Возможным преемником Стармера называют мэра Большого Манчестера Энди Бёрнема. Официальное выдвижение кандидатов на пост нового лидера лейбористской партии начнется 9 июля. Синоптики подтвердили свой прежний прогноз. Для Латвии в ближайшие дни будет в основном тепло и без существенных осадков. Сегодня преимущественно солнечная и сухая погода, днем до плюс 21, плюс 26. Чуть прохладнее на побережье. Завтра, во вторник, в день Лигу, также прогнозируется сухая погода. В ночь на среду, то есть в Янову ночь, местами возможны кратковременные дожди, а в западных районах туман.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лига уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
4: Кай на небе тучи.
5: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Aikava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращаются в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
4: СВХ плюс.

Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

для всех. Я на стену два крыла, и ближе ты. Только хиты. Только твоя.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
2: Лигу
0: чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: Папа, я танцую, под нашу басую. Папа, не жди дома, я уже пью.
2: СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Gymnasriffs.lv.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
7: SVH+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: быстрее.
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше.
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее.
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХП.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: музыка для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лига!
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: 16 pat metālīts 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Готов отрываться? Взрывайся! Качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсала. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсала. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Инбокс ЛВ.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
6: Lidl стоит того.
8: А ты пахнешь домфон, yeah.

0: твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Возьми мой мир, я падаю, мне о тебе знакомо все, только не беги от своих.
0: СВХ плюс.
2: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Делай все, что хочешь. Делай все. Только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне.
2: СВХ плюс.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
4: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Рок-н-ролльщики.
1: Вы слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
2: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
1: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur savas cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
0: СВХ Плюс.
2: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Некий Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: СВХ Плюс.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: СВХ плюс.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротника в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Какой Яниус?
1: Яниус, Яниус.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
0: Коянюс!
1: Янюс, Янюс!
6: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
7: СВХ+.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Рига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушает

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Море, море, гудбай. СВХ+.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: Iekūpina uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень, то можно.
4: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лечу, помогите, как в утреннем лифте, но ты не поможешь мне.
1: СВХ+.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: знаем все. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига-корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
1: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлеса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
2: Эту на ночь остаться, чтоб смотреть со мной на звезды.
3: СВХ Плюс.

0: Празднуй с нами. Празднуй, как мы. Празднуй лучше нас. Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
1: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
2: СВХ+.

0: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: В эфире выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новые рекорды?
1: Приз за самый крепкий венок достался Янису из Риги. Представляете, он проносил его весь год, даже зимой, вместо шапки.
0: Ого!
2: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
3: СВХ+.
4: Наши глаза зажегся город.

0: музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Wow!

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше. Уже 25 июня. IKEA.
2: Готов отрываться? Взрывайся! Качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсала. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсала. Билеты Билишу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить. А я бы умею.
4: СВХ плюс.
3: Ты

0: лучшая музыка.
1: Зашила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу не собрала.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: ЛРТХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьян.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: ваш ребенок увлекается музыкой?
1: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
1: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
3: Lidl стоит того.
5: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: новости сестрица.
1: Новости спорта. Как и ожидалось, сборная Латвии по лиге уверенно вышла на первое место. Браво, латвийские лигаисты и лигаистки.
2: Лига!
3: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии Радио СВХ+.

0: Официальный фичар. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайшие 60 минут мы вам не расскажем заклинания, чтобы, например, отогнать продавца-консультанта, но зато расскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, рад вас приветствовать в уже больших начинающихся предпраздничных выходных, ну и всех с наступающими праздниками. Ну что, от предстоящих праздников к нашим музыкальным праздникам. Итак, на прошлой неделе на третьей строчке у нас красовался Holy Flame, Tanum.

0: ЦСКА Плюс на прошлой неделе были по Индии, Акчой, Мот и Шаде. Горячее музыкальное сражение предстоит в ближайший час. Начинаем с 20-й строчки. И на ней находится на этой неделе Немига «Довольно».
1: 20. Место номер 20.
2: Я сотру номера, и пускай будет больно. Лишь бы тебе было довольно.
1: СВХ Плюс.

Ну, если можно было спеть грустненько о дне рождения в стиле Немига, то они это недавно сделали, выпустив свой новый сингл под названием «День рождения». Давайте маленький кусочек прямо сейчас

0: день рождения, но по-другому. В стиле не мигом. Ротация радиостанции СВХ Плюс со следующей недели. Ну а прямо сейчас по-прежнему не мигом. Самым горячим своим хитом на данный момент довольна. Стартовала в горячей двадцатке. Место номер 20. Не мига, довольна. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ Плюс.

0: находимся на 19 строчке, и на ней находится лирик и вок-кассеты. Продолжает лирика поджимать другой его сингл «Don't Go Mad». Кто знает, возможно, на следующей неделе нас ждет ротация этих композиций. Пока же у нас происходит ротация с 19 строчки на 18-ю, и тут у нас прям-таки дуэт, который поет о котиках. Кравц, Абайба, кошка, место номер 18.
1: 18. Место номер 18.

0: Plus вместе с Эдгар Сторм. Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsu. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
5: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ Плюс. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+.

0: если эти ребята соберутся вместе, плохо точно не получится. 16-я строчка и вливание новое в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Федук, Джонни, Лето. Перед этим на 17-й дружили в Кубы вместе с Клавой Кока. Дальше давай не ждать. Давай не ждать, Мари Краймбери, место номер 15.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Стор. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 14. Место номер 14.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс 14.
2: Все мы изначально.

0: когда все получило и продолжает нас радовать новыми и новыми дуэтами и не только. На этот раз сольно Зиверт и Йогас, несмотря на то, что минусует 4 строчки, 7 недель находится в нашем хит-чарте. И на этой неделе это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс.

0: говорил один мой хороший знакомый, жизнь – это река, а наши действия подобны тому самому брошенному камню в воду, последствия которых непременно вернутся к нам в виде волн. Ну что, наша музыкальная волна прямо сейчас остановилась на 13-й строчке, на ней находится Егор Крид, Артик Асти и их совместная работа под названием «Карма», которая отплюсовала 4 строчки и 4 недели находится вместе с нами.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12. СВХ плюс.

0: точно не эксперт в погоде, но вроде как будет очень тепленько. И если это тепленько, совсем будет тепленько, то сможем скоро наслаждаться морем и все, что связано с ним. И, наконец-то, пропейте самые заветные слова «Море, привет!». Что примерно прямо сейчас делает группа «Добро» на 11-й строчке в горячей двадцатке? «Море, привет!». Плюсует две строчки эти ребята, но не дотягивает до горячей десятки. Кто ж дотянул, совсем скоро узнаем, но пока давайте вспомним, с чего мы сегодня стартанули.
1: 20.
0: Стартанули с 20-й строчки, по традиции, но на ней находится не по традиции группа Немига, довольно.
1: 19.
0: 19-й достается Лирик, кассеты.
1: 18.
0: Отминусовали 7 строчек на этой неделе на 18-й. Крафт Савайва, кошка.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-й.
1: 16.
0: Место номер 16. Новое вливание на этой неделе. Федук, Джонни, лето.
1: 15.
0: 15-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 14.
0: Зиверт, газ.
1: 13.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Двенадцать.
0: Отминусовал на этой неделе 6 строчек. На 12-й находится группа «Винтаж», «Малахит».
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Приветствие морю». Группа «Добро», «Море, привет».
1: Прямо сейчас. Лучшее из лучших.

0: таких огромных выходных, какие у нас предстоят, даже если вы слушаете «Горячую двадцатку» в повторе, все равно это еще по-прежнему выходные, большие праздники Лиго. Именно после них нам надо будет воскрешаться, конечно, как Бервулф и ее суперхиту под названием «Феникс». На этой неделе Бервулф «Феникс» место номер 10. Отплюсовала 10 рекордных строчек и 16 недель. Эта композиция находится у нас в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9. Плюс.

0: настоящий музыкальный мастер-класс. Это певица Ёлка и ее сингл «Проще». На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс красуется на 7-й строчке. Минус 3 позиции и 7 недель уже вместе с нами находится эта композиция. Перед этим нашумевший Вон Амур и его «Широка река». Если вдруг вы задумаете Вон Амура пригласить к себе на день рождения, то знайте, что вам придется расстаться примерно с суммой в 60 тысяч евро. Ну а сейчас мы расстаемся с 7-й строчкой и переходим на 6-ю. На ней Артур Пирожков, самый красивый.
1: 6. Место номер 6.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Мишель на этой неделе решил вспоминать далекий 2023 год. Именно тогда у нее вместе с Ваней Дмитриенкой вышел сингл под названием «Рыбка». Ну и тут они тоже находятся очень близенько, потому что на пятой строчке «Моя Мишель на малиновой луне», а вот совсем не дотянул немного до призовой тройки на этой неделе как раз-таки Ваня Дмитриенко с суперсинглом под названием «Ртуть».
1: 4. Место номер 4. СВХ плюс 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ну что? Продолжаем дальше двигаться туда, где светит ярко звезда победителя. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте еще раз послушаем коротенечко, что творилось с десятой по четвертую.
0: Десять.
1: А творилось у нас такое, что десятую строчку открыла Бервул Феникс.
0: Девять.
1: На девятом Филатов и Кэра среди счастливых людей.
0: 8.
1: Бон Амур, Широка река.

0: 6.
1: А кто тут самый красивый?
0: Место номер 6. Артур Пирожков, самый красивый. Пять. Моя Мишель на малиновой луне. Четыре. Ваня Дмитриенко, ртуть.

0: 20 с выхлопью. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер три.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВК Плюс.

Есть те, кто ее обожают, есть те, кто ее, ну, мягко говоря, не очень обожают. Но Мия Бойко на этой неделе выпустила еще один музыкальный ряд под названием «Prime». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Бойко «Goodbye» вместе с синглом «Экспонат». Она на этой неделе находится на третьей строчке. Ну а прямо сейчас мы прослушаем маленький кусочек от Мия Бойко и ее нового сингла «Prime». Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: на первую строчку. Но, увы и ах, на этой неделе у него это немножко не получилось. Ведь у него очень серьезный конкурент. Точнее, конкуренты. Но об этом мы узнаем немного позднее. Ну, а прямо сейчас констатируем то, что на второй строчке на этой неделе находится Holy Flame Tanu, плюсует одну позицию, и 18 недель этот суперхит уже вместе с нами. Настало время узнать, кто же? Номер один.
1: Песня номер один этой недели.
0: Итак, песня номер один радиостанции СВХ Плюс на этой праздничной Лига недели. Это By India, Хчо Мод и их совместная работа Шаде. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Ну а пока, By India, Хчо Мод, Шаде.
1: Номер один.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: Лига! Лига!

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Для участников IKEA Family раскупка начнется раньше, уже 25 июня. IKEA.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top.

СВХ плюс. СВХ. Музыка, которую слушаешь ты.

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Продолжаем выпуск праздничных новостей. В эфире Лига корреспондент радио СВХ Плюс Диана Сауле. Диана, есть ли новые чемпионы?
2: Конечно! Самый большой пивной живот зафиксирован у Карлиса из Огры. И вы не поверите, он все еще растет.
1: Лига! Лига чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ Плюс.
3: Крутит головой, залетает в топ. СВХ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим...
0: Только хиты.
1: Здесь

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Хазину Хай. Выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка. Рабочая ширина 50 сантиметров. 299 евро. Комплект мебели для кемпинга. 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6. Всего 299 евро. Хазину Хай. Предложение действует в магазинах Хазину Хай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: На старт! Внимание! Лига!
1: Лига!
0: Лига чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
3: СВХ+.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+. Лига!

музыка, которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: бронеты. Только твоя музыка.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал хладным.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лига! Отмечаем до победного. На пьедестале вся страна.
1: Лигу
0: чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: ФХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ Плюс. Радио, которое.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

ВХ Плюс. Радио.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш Лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно. Лиго! Лигу чемпионов. При поддержке... Нет, при участии радио СВХ.

0: Рокет для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: На плюсе.